0: Eu dali.
1: Pushpaji, Pushpaji, would you like to come and sing?
0: Не мога сидеть мелодия, как я не тримем за мелодия. Как вы делаете мелодия?
1: Какая?
0: Бавасага. Дейся, тайн дия знам мандала. Бавасага, рамене, амене, джуваш.